зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Зефира ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

брата ще кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но по

Сколько лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Волна удовольствия.

0: Важно не найти смысл жизни, а не терять связь с ним.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: по-русски в 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко принял с докладом министра образования. Президент обозначил круг приоритетных вопросов, итоги завершившейся вступительной кампании, а также вопросы обеспечения качественного питания в школах и уровень физической подготовки учащихся и студентов. С 1 октября в Беларуси вступают в силу новые правила работы системы электронной очереди на границе. Изменения коснутся публичной оферты и порядка регистрации для физических лиц. Главное нововведение – ограничение срока действия договора. Накануне первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома Максим Стукалов провел прием граждан, на котором были рассмотрены вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 5-6 сентября Костюковичи станут главной литературной столицей Беларуси. В эти выходные в городе пройдет 33-й день белорусской письменности. Гостей ждет насыщенная программа. Делегация из Объединенной Республики Танзания посетила Бобруйск-Агромаш. Основная цель визита – ознакомление с производственными мощностями. Гостям также была продемонстрирована линейка техники, представленная на выставочной площадке. Вокально-инструментальный коллектив из города на Березине забрал гран-при фестиваля в Жабинке. На базе сахарного завода в борьбе за звание лучших каверов сошлись 8 групп из разных уголков Беларуси. Объединение порадовали зрителей живым исполнением популярных и всеми любимых хитов. 7 сентября с 12 до 13 часов будет организовано проведение прямой телефонной линии с руководством городского исполнительного комитета, районных администраций, государственных органов, коммунальных служб города.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупают у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-68-06-43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Добрейшего утречка, наипрекраснейшего и опять солнечного. Опять, ну какое может быть не солнышко в пятницу?
1: В пятницу-то доброе утро, Бобруйск.
0: Да, в пятницу. Даже в субботу, воскресенье же и у солнышка тоже выходной. Ну, надеемся, что не у Бобруйского.
1: Ну, кстати, 4 сентября сегодня, поэтому, в принципе, для сентября, считаю, погода отличная.
0: Да, ну, водителям напоминаю, что до завтрашнего дня нужно вот это вот с фарами забывать их выключать, забывать их включать. Поэтому радость, радость для нас, для всех, друзья. Итак, что, у нас сегодня очередная интереснейшая тема, и поговорим сегодня, портят ли деньги отношения или просто показывают настоящего человека.
1: Вот
0: будем разбираться.
1: Как ты думаешь, вообще?
0: Я думаю, что все-таки, смотря какой человек, я думаю, что если в человеке там где-то что-то закопано плохое,
1: какой-то
0: то оно всплывет.
1: Червячок.
0: Да, оно всплывет.
1: Ну что, почти треть людей в отношениях называли деньги серьезным источником конфликтов. Вот так да. Вот. В исследовании 31% взрослых, состоящих в отношениях, сказали, что деньги являются значительным источником напряжения между партнерами. Причем финансовые ссоры часто оказываются более тяжелыми и менее разрешимыми, чем споры на другие темы.
0: Вот так вот. Ну да, не зря говорят, хочешь потерять друга, одолжи ему денег. Хотя почему-то, да, вот, вроде рисованные бумажечки, а...
1: Как бы да, но здесь вообще говорится про отношения, я так понимаю, именно супругов, именно отношениях. То есть,
0: вот этого,
1: ты,
0: кстати,
1: понимаешь у людей еще какие-то.
0: Ты
1: проблемы.
0: Знаешь, для меня у нас, ну, как бы с моей супругой, в принципе, общие счета, нет такого разделения, и как-то и проблем нету.
1: Вот у меня тоже только хотел сказать, ну, нет таких проблем. Да, иногда мой муж говорит, я хочу себе вот эту игрушку.
0: Но это муж спрашивает разрешение взять из общего бюджета.
1: Да, но опять-таки это там не про какое-то сокрытие или какие-то там такие споры неразрешимые.
0: Не знаю, я, может быть, какой-нибудь старый, но я считаю, что у девушки или у женщины должны быть свои деньги на ее какие-то штучки, а уже вот мужская зарплата – это семейный бюджет. Как бы обидно это нам не было, не звучало. Ну, да ладно, восприятие, кто сколько вкладывает, может быть важнее самой суммы, на самом деле, говорят исследования. Конфликтов у супругов, исследования конфликтов у супругов показывают, что люди часто спорят не столько о размере расходов, сколько о справедливости вклада. Ну и у меня тут же вопрос. Если один зарабатывает 3000, а другой 1500, а расходы делятся строго пополам, это вот справедливо или нет?
1: Ну, я думаю, в принципе, должен быть общак, вот как мы говорили, общий бюджет.
0: Да.
1: И все. Ну, как бы, понятное дело, что иногда, или даже в большинстве случаев, женщины не могут зарабатывать на уровне с мужчиной.
0: Однозначно.
1: Поэтому, как бы, ну, к чему тут стремиться?
0: 100% мерятся в зарплатах. Я вообще считаю, что вот эта вот традиция, что мужчина должен на своих плечах тащить финансовую ответственность за семью, это как бы правильно. К сожалению, это все сдвинулось в последнее время. Я даже замечал такие случаи, что люди там спорят, супруги из-за чашки кофе, там, да, одолжи мне на кофе, нет, я тебе в прошлый раз на яблоко одолжил, ты еще не вернула. Ну, это как будто бы, не знаю, как будто бы неправильно, но, к сожалению, вот зачастую, да, опять же, все же это же сходит вот от вот этой вот справедливости, от этого равноправия, от этого вот всего, и в итоге вот... Так вот.
1: Но
0: и заканчивается.
1: Это, в этом и женщины, я считаю, тоже виноваты, которые начинают тут бороться. И нет, я сама.
0: Да, да, да. Я самостоятельная, я еду потом. А, ну, не совсем у меня получается быть. К сожалению, есть и такие. Вот, ну что, у нас в этом часу гороскопчик.
1: Конечно же, немного интересных фактов, ну а пока прекрасная музыка.
0: Поехали.
2: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик утренний, пожалуйста, вам получите, распишитесь. Овны, сегодня ваша импульсивность может сыграть злую шутку в разговоре с руководством. Господи. День благоприятен для завершения старых проектов, а не для старта новых. Вот так.
2: Тельцы, пришло время для приятных хлопот, связанных с домом или семьей. Неожиданный звонок от родственника может тронуть до глубины души.
1: Близнецы, ваша голова полна идей, но сегодня важнее слушать, чем говорить. Вы узнаете много интересного о людях вокруг.
2: Раки, день приносит ясность в запутанных отношениях. Вы, наконец, поймете, чего от вас хотят на самом деле.
1: Львы, сегодня вы в центре внимания, но не потому, что стараетесь, а потому, что светитесь изнутри. Используйте это влияние, чтобы помочь тому, кто нуждается в поддержке.
2: Девы, внимание к здоровью сегодня особенно актуально. Прислушайтесь к сигналам тела, возможно, пора к врачу.
1: Весы, отличный день для знакомств и расширения круга общения. Ваше обаяние на высоте, но не используйте его для манипуляций.
2: Скорпионы, сегодня вам захочется тишины и уединения, больше даже, чем обычно. И это правильный импульс. Не бойтесь что-то пропустить.
1: Стрельцы, энергия зашкаливает, и вам хочется объять необъятное. Замедлитесь и выберите одно направление.
2: Козероги, пришло время оценить свои достижения за последний месяц. Вы сделали больше, чем кажется. В работе возможны нестандартные задачи, которые вам даже понравятся.
1: Водолеи, сегодня ваши идеи находят отклик у неожиданных людей. Делитесь ими смело.
2: Рыба, день приносит вдохновение и желание творить. Не откладывайте это в долгий ящик.
1: Ну, такой вот гороскопчик, а мы двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку, как всегда, на Zephyr FM.

0: Начинаем утро вместе с Zephyr FM.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
3: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну, а мы продолжаем проговорить про деньги, деньги, денежки и отношения с ними.
1: Ну, вот говорят, финансовый контроль может быть формой насилия.
0: Да, есть такое дело.
1: Есть, согласна, да. Вот специалисты различают, кстати, финансовую неверность и финансовое насилие. В первом случае человек скрывает деньги или расходы, во втором деньги используются прежде всего для контроля и ограничения. И тут вот важная граница. Я хочу знать, куда уходят наши деньги. Это вот, говорят, нормально. И я запрещаю тебе иметь собственные деньги, это уже другая история. Вот
0: люди на пишут. Самом деле, факт такой есть, да, что в большинстве случаев, ну, то есть, общаясь с друзьями, да, если в семье мужчина, говорит, зарабатывает сам, да, ну, большую часть, там, или позволяет своей супруге тратить ее заработки на нее, тем больше она старается его контролировать. То есть,
1: да.
0: Начинает, да, типа, а вот ты потратил это, ты потратил то, ты потратил все. А вот если наоборот он контролирует, сколько она зарабатывает и куда она тратит, то как бы женщина, наоборот, ему ничего не говорит. Это вот очень странная такая психология, и вообще непонятно, откуда это идет. И иногда даже хочется поплакать, если честно.
1: Мужчине, да?
0: Итак, скрытая кредитка может восприниматься как предательство. Финансовая неверность включает скрытые долги, покупки, счета, кредиты и другие финансовые решения, которые партнер сознательно прячет. Вопрос. Если человек изменил не с другим человеком, а просто тайно потратил крупную сумму, это предательство или это все же нет?
1: Ой, ну я не думаю, что это прям предательство, но это очень серьезный повод для скандала.
0: Тут вопрос, на кого потратил крупную сумму.
1: Кстати.
0: Да, да. Ну не знаю, как-то я вот, ну, знаешь, есть такое выражение «заначка». Надо мной все друзья смеются, что говорят, что даже заначки нету. Ну как-то мне совесть не позволяет, то есть я...
1: Не знаю.
0: Все в семью, все в семью.
1: У нас в семье, ну, нет такого просто, как заначка. Просто рублей 100, наверное, есть у каждого человека, который может потратить.
0: Есть 100, есть у меня.
1: И у тебя рубль.
0: Да. А у него зарплата заходит на мою карту.
1: Должны быть все равно у каждого человека какие-то свои личные деньги.
0: Не, ну 100%.
1: Мало ли, что ты хочешь там себе купить, это же не означает, что я куплю себе кофе, можно, пожалуйста? Ну, это такое. Мне не нравится. Ну что, вот 27% пар сталкиваются с финансовой неверностью. По данным одного там исследования в научной литературе приводится оценка, что, ну, вот встречается такое скрытое финансовое поведение из-за ожидаемого неодобрения партнера.
0: Да, да.
1: То есть, вот примерно каждый четвертый потенциально не такой уж и прозрачный в денежных вопросах.
0: Ну, то есть, если ты во избежание скандала пошел себе купил шоколадку и об этом не сказал, то...
1: О, ну это же не скажешь, что ты там финансово неверен.
0: Ну, да.
1: Мне кажется, здесь уже, ну, какая-то крупная сумма.
0: Ну, тут проблема, видишь, проблема восприятия. Если твоя супруга спокойно относится к тому, что ты то или иное покупаешь с доверием относится к этому моменту, то ты, собственно, и скрывать ничего не будешь.
1: Ну да.
0: Поэтому такой себе вопрос. Люди скрывают деньги не только ради обмана, оказывается. Иногда человек прячет покупки не потому, что хочет обмануть, а потому, что боится скандала, вот то, что я только что сказал.
1: Да.
0: И это факт. И вот тот прекрасный спор, виноват тот, кто потратил, или тот, кто рядом с кем человек боится сказать правду.
1: Ну,
0: да.
1: Конечно, второй вариант.
0: Вот, согласен, согласен. Хотя бы здесь мы вот вместе пришли к одному выводу.
1: У людей формируется отношение к финансам еще в детстве.
0: Так.
1: Кстати, да, дети учатся финансовому поведению не только из разговоров родителей, но и наблюдая, как взрослые покупают продукты, оплачивают счет и реагируют на нехватку денег. Поэтому взрослый транжира вполне мог когда-то вырасти в семье, где деньги были способом, ну, компенсировать какой-то недостаток чего-то другого.
0: Ну, не исключено, не знаю. У моих детей финансовая грамотность приходит, я говорю, помогите мне там то или иное в огороде сделать. Пап, вообще без проблем, 5 рублей.
1: Ну, это же ты наверняка к такому и приучил.
0: Наверняка.
1: Вот.
0: А сейчас без денег они вообще даже не улыбнутся в твою сторону. Доча, сколько мне будет стоить поцеловать меня перед сном? Итак, один и тот же доход может восприниматься совершенно по-разному. Человек, выросший в бедности, может получать хорошую зарплату и все равно постоянно бояться остаться без денег. Кстати, да, либо если ты когда-либо был в долгах, то взять какой-либо кредит для тебя становится огромной проблемой. А человек из обеспеченной семьи может спокойно тратить ту же сумму. Получается, что финансовое поведение зависит не только от дохода.
1: Да, однозначно.
0: Это, ну, бесценный жизненный опыт, на самом деле. У меня, знаешь, другая проблема. Я не могу сказать, что я вырос в нищете, но, скажем, в те времена, когда я вырос, мы все были не очень богатыми людьми в конце 90-х. Вот, и долгое время у меня был такой прикол, что я приходил, допустим, в ресторан покушать, всегда заказывал где-то подсознательно самые дорогие блюда, и как будто бы вот я себя успокаивал, я сейчас могу себе позволить там. Ну, со временем, да, со временем это поменялось, и начинаешь задумываться, ага, вот это вот вкуснее, или вот это вот, или даже при покупке какой-то одежды, что мне все-таки лучше, а не что дороже.
1: Ну, мне кажется, что лучше уже человек, который там был из необеспеченной семьи, ну, может спокойно тратить там сумму какую-то, да, небольшую, да, но у него будет там что-то отложено, чем ты там получил всю зарплату, просто потратил за там, да, 10 минут, и что дальше, как жить?
0: Тут нужна золотая середина, 100%. Ну что, мы двигаемся дальше, впереди нас ждет рубрика «Почему мы это делаем?». Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь, замечательная музыка ждет вас до этого.
2: Радио «Зефир». Включайся.

0: Ну что ж, а мы продолжаем, расскажем вам сейчас, почему мы это делаем.
1: Итак, почему вещь за 999 рублей кажется намного дешевле, чем за 1000?
0: Угу,
1: ты
0: да.
1: Понимаешь? Это называется эффектом левой цифры. Ты понял? Не правой, да. Левой.
0: Ага.
1: Это первая цифра цены влияет на восприятие всей суммы. Поэтому 999 воспринимается ближе к 900, чем к 1000.
0: Ну, есть такой факт. Многие им пользуются, к сожалению, но есть.
1: Я такая, я так и думаю всегда. Это же дешево.
0: Это же 900 и чуть-чуть. Почему плохие новости хочется обсуждать сильнее, чем хорошие? Негативная информация часто кажется более значимой. Потенциальная угроза требует внимания, поэтому мозг может сильнее цепляться за неприятные события, особенно если они кажутся лично важными. Вот так.
1: Конечно, особенно в коллективе там кого-нибудь обсуждать. Почему мы сравниваем свою жизнь с людьми, которым, возможно, даже завидуем? Потому что социальное сравнение помогает оценить собственное положение. Причем сравниваем мы не только деньги, внешность, отношения, карьеру и жилье, но и даже популярность. Вот представляешь, насколько вообще человек, в принципе, успевает жить.
0: Да. Почему новая зарплата радует сначала сильно, потом становится привычной, и человек адаптируется к новым условиям. То, что сначала кажется огромным улучшением, через некоторое время становится новой нормой. Поэтому удовольствие от повышения дохода не обязательно сохраняется на первоначальном уровне. Я считаю, просто нужно чаще повышать зарплату, и все.
1: Что, каждый месяц?
0: Чтобы, ну, хотя бы раз в два месяца. Вот как только чувствуешь, что у работника уже нету этого ажиотажа к новой зарплате, на ему еще 5 рублей в час.
1: Тогда можно, в принципе, всю сумму, которую сразу добавляют, разделить на год, то есть по месяцам, и по 5 рублей там или по сколько.
0: Ну, тогда добавляют. Начало будет так себе, если честно.
1: Ну, а что уж. Почему рядом с очень спокойным человеком мы вот сами начинаем успокаиваться? Эмоции могут распространяться между людьми. Мы считываем выражение лица, голос, движение и вообще, в принципе, общее состояние собеседника и постепенно подстраиваемся под эмоциональный фон.
0: Ну, кстати, есть такая штука, на самом деле, когда общаешься со спокойными людьми, какое-то вот прям в душе умиротворение происходит.
1: На самом деле и в негативе скажем, да, счастье такое же. Вот в семье, если вы вдвоем ругаетесь, все, друг друга подзаряжайте же.
0: Да,
1: что? Я кто тебе такая?

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабрика. Личная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни Модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Включайся.
1: В Бобруйске 9 часов.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,55, за 100 российских дают 3,55 белорусских. Беларусь переориентирует торговые потоки на страны дальней дуги и стратегических партнеров. Товарооборот с Объединенными Арабскими Эмиратами в 2025 году превысил 3,5 миллиарда долларов. Наша страна поставляет туда продукты питания, мебель, электротехнику, удобрения и пиломатериалы. Экспорт заметно превышает импорт. Коммерция с Турцией также растет. По итогам прошлого года более 1,5 миллиардов долларов, а за первый квартал 2026 года эта цифра увеличилась на 15%. В Беларуси осваивают новые, нетипичные для наших широт аграрные ниши. На отечественных полях стартовал массовый сбор урожая бахчевых культур. Аграрии фиксируют весомые результаты. Этот прорыв стал возможен благодаря точному подбору сортов и безупречному соблюдению агротехнологий. Фермеры сделали ставку на гибриды с ультракоротким циклом созревания. Volkswagen закрывает 4 завода в Германии. Немецкий автогигант, известный во всем мире, стоит на грани полного краха. Совет директоров единогласно проголосовал за остановку ключевых предприятий концерна. Производство прекратится поэтапно. Причина – крайне тяжелое финансовое положение компании. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,55, за 100 российских дают 3,55 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 58 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 12 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 20, влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Добрейшее снова утречко, наш прекрасный город Бобруйск, 4 сентября, 9.05, в студии Юлия Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: Это значит, что с вами самое бодрое шоу «Два в одном», и мы говорим сегодня про деньги, как они портят или не портят отношения.
1: Ну, говорят, деньги способны менять баланс власти в паре. Когда один человек зарабатывает значительно больше, у пары может возникнуть вопрос, кто принимает решение. И это особенно интересно, когда человек с меньшим доходом выполняет больше домашней работы.
0: Ну, спорный момент. Спорный момент.
1: Здесь только нужно уметь договариваться.
0: Да, да.
1: Как-то вот альтернативу какую-нибудь.
0: Мне кажется, что по природе своей мужчины как-то, ну, должны тянуть на себя как минимум ответственность. Пусть, может быть, где-то местами не финансовую, но ответственность за свою семью. И если у них эту возможность забирают, то мужчина начинает затухать потихонечку. Поэтому даже если женщина зарабатывает больше, не нужно забирать эту возможность ответственности у мужчины.
1: Ну, я думаю, здесь больше вопрос в том, что ты можешь зарабатывать больше, но по дому помогать ты все равно должен.
0: Ну, чем меньше зарабатываешь, тем больше помогаешь. 100%. А что должен, кто должен платить на первом свидании?
1: Ну,
0: я, кстати, считаю, что однозначно мужчина, никаких пополам, никаких вот это. Ну, сейчас в моде вот этой тарелочницы. Да, господи, да пусть она съест этот салатик. Расслабьтесь, мужики. Ну, мы не обеднеем. Исследование 552 студентов показало, что традиционная модель все еще сохранилась. Мужчины чаще полностью оплачивают первое свидание и платили больше в дальнейшем. Но это исследование не означает, что такая модель универсальна сегодня. Сегодня девушки зачастую хотят оплатить как минимум половину или местами даже все, чтобы как будто бы не чувствовать себя должными. Ну, я вам так скажу, не встречайтесь с такими мужчинами, если они за вас заплатили, чтобы чувствовать себя должным. То есть, ну, как будто бы это не совсем правильно.
1: Ну да, но есть же и ребята такие, которые...
0: Согласен.
1: Прям, мне, пожалуйста, половину. Ты такой, что?
0: Да, да, да.
1: Да. Ну, есть люди, вот, которые специально проверяют партнера финансами. Например, смотрят, предложит ли человек оплатить счет, как относится к чаевым и готов ли поделиться. Такая вот проверка может быть, конечно, нечестной, многие пишут, потому что человек даже не знает, что участвует в экзамене. Так вы всегда участвуете? В смысле? Подарок на день рождения подарили? Какой подарок? Цветочки подарили, а почему только ромашки?
0: Да. Ну, или, опять же, мальчик может быть богатым, живя в своей квартире, но все равно говорит супруге, что это съемное, и брать с нее деньги.
1: Какой ужас ты сейчас
0: сказал. Зато потом, в конце, дорогая, на самом деле, я тебя проверял, мы богачи, я принц. Ну что, в этом часу у нас обязательно пятиминуточка этикета.
1: Немного примет будет.
0: Ну и, конечно, новости из нашей прекрасной родины. Оставайтесь с нами на 95.4.
2: Так звучит город. Зи.

0: Ну что, приметная погода. Вот, кстати, 4 сентября, день, когда даже привычные вещи могут обернуться бедой. Так. Народные запреты агафоникова дня предупреждают. Подарки, поход в лес и даже праздная лень способны перечеркнуть удачу и лишить здоровья.
1: Поэтому сегодня в лес не ходим и не ленимся.
0: Вообще, да.
1: Самое опасное, что может сделать 4 сентября, сунуться в лес. Поверье гласит, в этот день из чаще выходит леший. Он не просто пугает, он вредит. Раскидывает урожай, путает скот, и если встретить человека, может лишить рассудка или завести в болото.
0: Ой, вот так. Страшно. Дарить или получить вещь 4 сентября, значит передать вместе с ней свою удачу, здоровье и даже жизненные силы.
1: Вот в общем, так. Подарков не просите сегодня.
0: И не дарите.
1: И не получайте. Никакой лени. 4 сентября нужно работать от души, не покладая рук. Если прохлаждаться, домовой обидится и уйдет, а вместе с ним достаток и покой. Женщинам вдобавок велели вообще не есть до заката.
0: Что?
1: Девчонки, сегодня у нас разгрузочный день.
0: Закрываем рот.
1: Девочки, у нас сегодня разгрузочный день. Да. Нарушить это к тяжелой доле и пустым закромам.
0: Ничего
1: вот так
0: себе.
1: Вот.
0: Ну, 100% мужчина придумал. В смысле, не есть до заката. Главное, не мужчинам не есть, а женщинам. Ну и если в этот день светит солнце, осень будет теплой. Холодно и сыро будет, вот если не будет солнца.
1: А солнце сегодня есть. Поэтому
0: да. А если паутина летает высоко, готовьте шубы, холода будут лютыми.
1: Ну и паутина вроде как
0: что-то
1: не
0: я
1: летала.
0: Я пойду посмотрю, но на всякий случай вам буду разводить руками паутину.
1: Да, тучи вот и паутину. Ну а мы двигаемся дальше и послушаем скоро совсем новости. Ну и, конечно, хорошую музыку.
2: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Ну, а мы продолжаем и рассказываем вам сейчас немножечко новостей.
1: Итак, в парке культуры и отдыха в нашем городе 5 сентября пройдет фестиваль дополнительного образования детей и молодежи. С 11 до 16.00 гостей праздника ждут интерактивные площадки, творческие мастер-классы, выставки, точки активности и, конечно, концертные площадки и развлечения. Поэтому приходите, будет очень интересно.
0: Ну, а уже 7 сентября наш родненький «Динамо-Шинник» откроет хоккейный сезон, наконец-то. Наши ребята сыграют с командой «Тайфун» из Владивостока. Матч начнется в 18.30, поэтому всех желающих приглашаем и даже настоятельно рекомендуем прийти и поддержать любимую команду. Тем более, что в этом году очень много новых игроков, которые хорошо себя зарекомендовали за время предматчевых игр. Следующий матч состоится уже на следующий день, 8 сентября, с тем же «Тайфуном». Ну, а потом мы сыграем 10 сентября с амурскими «Тиграми».
1: Ну, в общем, будет интересно.
0: Насыщенная неделька следующая будет на игры, поэтому обязательно будем ходить и наслаждаться хоккейными играми.
1: Итак, 28 августа на стадионе Жабинского сахарного завода в борьбе за звание лучших каверов сошлись 8 групп из разных уголков Беларуси, и, конечно же, «Бобруйска» тоже были. Коллективы порадовали зрителей живым исполнением популярных и всеми любимых хитов. Но настоящим триумфатором вечера стали вокально-инструментальные ансамбли «Простор». Вот так вот. Дворца искусств города Бобруйска. Поэтому, ну, круто. Они покорили просто жюри невероятной энергетикой. И, собственно, были удостоены гран-при.
0: Молодцы. Ну, как всегда, наши бобруйчане
1: на вершине. Кто бы сомневался.
0: Итак, в Ратомке на базе РЦОП конного спорта и коневодства началось международное соревнование по конному троеборью. Турнир состоит из программ уровня сложности 3 звезды длинного и короткого форматов. Это старт является подводящим к соревнованиям. Гран-при сложности 4 звезды. Кроме этого, в рамках международного турнира пройдет первенство страны по троеборью среди юношей и открытие республиканских соревнований. Участники уже начали выступление в манежной езде 3-4 сентября, а 5 сентября всадники преодолеют кросс. Призеры турнира определяются 6 сентября по результатам конкурса. В заключительный день зрители в Ратомке ждет шоу-программа. Также будут работать фудкорты и зона катания на лошадях, конечно.
1: Хочу туда. Все.
0: Покататься на лошадях.
1: В воскресенье все.
0: Все,
1: меня
0: собираемся. И будем все принцы и принцессы. Ну а пока хорошая музыка, конечно же.

0: Ну, всем добрым людям. Ну, не добрым тоже, доброе
1: утро.
0: Да,
1: я тоже только вот хотела сказать, что всем прям доброе утро.
0: Ну что, а мы буквально на 5 минут погрузимся в Ирландию сегодня.
1: Расскажем, ну, какие-то особенности. Итак, вот ирландский юмор часто строится на дружеском подшучивании. Ну так, вас могут слегка поддеть даже при первой встрече. Но не спешите обижаться. Ответная шутка может показать, что вы свой человек. Ну, тут тоже, наверное, смотря какая шутка. И какая ответная, может уже в потасовочку привести.
0: Не пытайтесь слишком серьезно рассказывать, какой вы успешный. Громко говорить о зарплате, богатстве, дорогой машине или собственных достижениях в ирландской компании не лучший способ произвести впечатление. Самоирония и скромность здесь ценятся гораздо больше хвастовства. Вот так.
1: Ну, а если вас спросили «How are you?», это не приглашение рассказывать о своей жизни. В Ирландии это часто просто приветствие. Вот так вот. Нормальный ответ, типа там «Спасибо, все хорошо». И разговор продолжается. Вот так вот. Не обязательно рассказывать собеседнику о здоровье, работе, там, чтобы на 2 часа. Ну, просто сидишь такой, да-да-да-да.
0: Ну, а если вас вдруг начали дразнить, можно попробовать ответить тем же. Причем не агрессивно, а с юмором. В ирландской культуре дружеское подшучивание может быть способом установить контакт. Но важно почувствовать границу. Шутка должна быть взаимной, а не превращаться в унижение.
1: Это что-то типа там, кто как обзывается, так и называется.
0: Да-да-да.
1: В маленьких населенных пунктах поприветствовать встречного человека вполне нормально. Вот так вот, да. Поэтому... Если кто-то будет вас приветствовать, не думайте, что они ошиблись, все хорошо. Просто надо сказать, все, привет, хорошего там пути и пока.
0: Ну, во многих, на самом деле, западных культурах вот и люди проходят по узкой дороге и друг другу улыбаются.
1: При том, что у них прям руку вот так принято поднять, что все, пока.
0: Как говорится, how are you? Ну что, мы двигаемся дальше, впереди нас ждут новости и вернемся к вам уже в следующем часу. Погнали.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси количество электромобилей превысило 70 тысяч. Только за последний месяц парк вырос на 5 тысяч машин. С начала года прирост около 40%. К 2030-му планируется довести число электрокаров до 300 тысяч. Это 10% всего автопарка. Сейчас в стране работает без малого 3000 зарядных станций. К концу 26-го их станет еще больше. При этом через 4 года потребуется уже порядка 16 тысяч АЗС.
1: Про машины для людей.
2: Jaguar представил первый электрический Range Rover. Прием заказов уже открыт. Цена стартует от 208 тысяч долларов. Модель дороже версии с двигателем внутреннего сгорания. Запас хода в тестовых условиях 372 мили или 599 километров без подзарядки. Зарядить батарею с 10% до 80% можно всего за 22 минуты. По стоимости новинка сопоставима с электрическим Mercedes G580. При этом цена не сильно отличается от ультра-роскошных авто с ДВС, например, от Bentley Baytayga.
1: Дай газу!
2: Mitsubishi представила Pajero пятого поколения. Внедорожник вернулся к рамной конструкции. Новинка стала техническим родственником пикапа L200 и получил систему полного привода Super Select 4WD второго рестайлинга. Дорожный просвет 230 мм, задний мост не разрезной. Спереди независимая подвеска. Габариты 4 метра 92 сантиметра в длину, колесная база 2,87, в салоне 7 мест. Под капотом 2,4-литровый турбодизель мощностью 204 лошадиные силы и крутящий момент до 480 ньютон-метров. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Гибридных версий на старте не предусмотрено. Производство организуют в Таиланде. Там же начнутся продажи до конца 2026 года.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Накануне в Минске говорили о здоровье и комфорте прекрасных дам. Красота, внимание и забота объединили многодетных мам. Дом Белорусского союза женщин стал центром притяжения для тех, кто каждый день дарит тепло своей большой семье. Участницы встречи смогли не только протестировать новинки отечественной косметической индустрии, но и получить полезные рекомендации от экспертов.
0: Город.
1: Квартирник у газовиков. В преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в Центре дополнительного образования детей и молодежи прошел праздничный концерт. За профессионализм и многолетний опыт сотрудникам отрасли вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Подробности на сайте boberlife.by.
0: В мире.
1: Правительство Непала объявило 7 сентября национальным днем траура в память о погибших в результате наводнения. Решение было принято на заседании Кабинета министров. В этот день национальный флаг будет приспущен в правительственных учреждениях, а также в посольствах и миссиях за рубежом.
0: Технологии.
1: В Лондоне начала работать первая служба роботакси. Автомобили оснащены технологией автономного вождения. За рулем по-прежнему будет находиться человек, который сможет наблюдать за поездкой, и в случае экстренной ситуации у него будет возможность перехватить управление либо нажать на тормоз. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: что, мы продолжаем. 10:05 на наших часах. 4 сентября сегодня. С вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И мы сегодня беседуем про денежки, деньжаты, мани-мани-мани. Как они могут изменить отношения. Итак, долг, говорят, способен изменить отношения друзей друг к другу. Кстати говоря,
1: это да.
0: Да. Ну, смотря сколько ты должен и
1: да
0: как долго.
1: Сколько. Мне кажется, в любом случае, да.
0: Тоже верно. Пока деньги не возвращены, появляется неловкость. Одному неудобно напоминать, второму слышать напоминание. А дружба внезапно превращается в отношения кредитор и должник. Ну, кстати, да.
1: Ну, стоит. Есть такое, да. Поэтому лучше вот, ну, не занимать. Угу. А у кого тогда, с другой стороны?
0: А если занимаешь, я вот как-то услышал такую философию, если занимаешь, то будь готов расстаться с этими деньгами навсегда.
1: Ну, тоже да. В 2026 году исследователи отдельно изучали эмоциональную цену займа у друзей. Угу. Вот, исследование рассматривало чувство вины и стыда у людей, которые занимают деньги у друзей, и влияние этих эмоций на возврат долга и качество отношений.
0: Угу.
1: Поэтому долг давит вот психологически даже тогда, когда никто еще не поссорился, между прочим.
0: Я считаю, что лучше взять кредит в банке где-нибудь, чем одалживать у друга деньги.
1: Это да.
0: Ну что, в этом часу у нас, конечно же, повторим гороскопчик.
1: И новости, но чуть позже.
0: Вот, поэтому, а сейчас слушаем музыку.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, для тех, кто сегодня не успел послушать гороскопчик, слушаем сейчас. Овны, сегодня ваша импульсивность может сыграть злую шутку в разговоре с руководством. День благоприятен для завершения старых проектов, а не для старта новых.
2: Тельцы, пришло время для приятных дел, связанных с домом или семьей. Неожиданный звонок от родственника может тронуть до глубины души.
1: Близнецы, ваша голова полна идей, но сегодня важнее слушать, чем говорить. Вы узнаете много интересного о людях вокруг.
2: Раки, день приносит ясность в запутанных отношениях. Вы, наконец, поймете, чего от вас хотят на самом деле. Будьте честны в ответ, даже если правда горькая.
1: Львы, сегодня в центре внимания, но не потому, что стараетесь, а потому, что светитесь изнутри. Используйте это влияние, чтобы помочь тому, кто нуждается в поддержке.
2: Девы, внимание к здоровью сегодня особенно актуально. Прислушайтесь к сигналам тела. Возможно, пора к врачу.
1: Весы, отличный день для знакомств и решения... Расширение круга общения. Ваше обаяние на высоте, но не используйте его для манипуляций.
2: Скорпионы, сегодня вам захочется тишины и уединения больше, чем обычно. И это правильный импульс. Не бойтесь что-то пропустить.
1: Стрелец, энергия зашкаливает, и вам захочется объять необъятное. Замедлитесь и выберите одно направление. День благоприятен для коротких поездок или прогулок в новых местах.
2: Козероги, пришло время оценить свои достижения за последний месяц. Вы сделали даже больше, чем кажется. В работе, возможно, нестандартные задачи, которые вам очень даже понравятся.
1: У водолеев сегодняшние идеи находят отклик у неожиданных людей. Делитесь ими смело. В быту, возможно, встреча с интересным человеком в очереди или даже в транспорте.
2: Рыбы, день приносит вдохновение и желание творить. Не откладывайте это в долгий ящик. В общении с партнером или друзьями говорите о том, что вас волнует искренне.
1: Вот такой вот у нас сегодня обнадеживающий гороскопчик. А мы двигаемся дальше и слушаем музыку.
0: Заряжай свое утро позитивом на Зефир.

0: 12-12.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, ВД-канала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, а у нас новости интересные для вас подобрали. Итак, предприниматель запустил сеть салонов для профессионального чесания клиентов. Вот так вот.
1: Что?
0: И где бы вы могли подумать, кому в голову могла прийти такая идея? Конечно, в Китае. В китайском Шэньчжэне сотрудник двух салонов с помощью специальных накладных когтей аккуратно чешет клиентов, помогая им расслабиться и улучшить сон. Услуга стоит каких-то там $45 за час.
1: Ничего себе.
0: На 32-летний предприниматель говорит, что в крупных городах уровень стресса высок, поэтому спрос оказался неожиданно сильным. Идея пришла случайно. Мужчина увидел ролик, где женщина чешет спину мужу. А в комментариях люди отмечали, что готовы платить за такую услугу. Так родилась концепция салона. Джан планирует открыть 100 салонов по всей стране и добиться официального признания новой специальности. Чесальщик какой-нибудь.
1: Да, ну что это?
0: Чесун.
1: Житель Нью-Йорка словил удар молнии прямо в темечко, не получив при этом ни малейшего повреждения. Как тебе?
0: Интересно, у него открылись какие-нибудь супервозможности?
1: В общем, мне кажется, эту историю будут рассказывать как легенду. У американца болел зуб, и он подумал, что ну нужно к стоматологу, и даже несмотря на то, что идет дождь и гроза. Как только вышел, сразу прилетел привет от Зевса.
0: Зуб вылетел сам.
1: Тебе не стоит идти, подумал он. В общем, вернулся обратно, на нем ни малейшей царапинки, никакого там ожога, ничего. Но, говорит, зуб прошел, вот сразу.
0: Нормально.
1: Момент.
0: Подлечили. Итак, опять же в Китае открыли детский сад для роботов.
1: О, Господи.
0: Проект делает акцент на тактильном восприятии, физическом взаимодействии роботов с окружающей средой и в ходе тренировок предусматривает постепенную корректировку их поведения в контролируемой среде. Так отмечают участники программы, небольшие неудачи, например, столкновение со стеной во время движения становятся для умных машин данными при обучении.
1: Слушай,
0: вот
1: ну,
0: вот.
1: Есть детские сады для мужчин, для мужей, точнее, да. Есть для детей, теперь для роботов. Ты пока после работы соберешь семью.
0: Во всем детским
1: садикам. К ночи доедете домой, там быстро поспали, опять пока завезла их всех. Ну, такое себе.
0: Да, женщинам становится все тяжелее и тяжелее существовать в этом нелегком мире. Ну что ж, мы двигаемся дальше и слушаем все-таки хорошую музыку.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну, мы дождались конца нашего эфира сегодняшнего. И, к сожалению, вынуждены с вами распрощаться аж на целых два дня.
1: Ну, в понедельник мы вернемся и снова будем бодрить и веселить. Вот это вот все
0: буквально
1: как положено.
0: В 8 утра, как обычно, Юля Гладкова
1: и Рома Вакс
0: будут веселить вас, развлекать и насыщать вас новой информацией. Ну, а на сегодня мы вам желаем прекрасного окончания рабочего дня.
1: И, конечно же, продуктивного для начала рабочего дня.
0: Совершенно
1: верно. Пролетел
0: как
1: одно мгновение.
0: Хорошей дороги домой под музыку на волнах Zephyr FM. Ну, а мы с вами прощаемся. И пока.
1: Пока-пока.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но, прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Госсекретариат Совбеза по поручению президента проверяет боеготовность системы МВД Беларуси. В фокусе 7-я отдельная специальная милицейская бригада. Личный состав приведен в полную готовность.
0: Город.
1: «Динамо-машинник» начинает новый сезон МХЛ, который стартует уже 7 сентября. В этот день пройдет первый домашний матч. «Бобры» сразятся с «Тайфуном» из Владивостока в 18:30. Билеты можно приобрести в кассе «Бобруйск-арены» и на сайте ticketpro.by.
0: В мире.
1: Мощный шторм накрыл Торонто. Из-за циклона без электричества остались не менее 45 тысяч потребителей. Прошли проливные дожди и выпал крупный град. В отдельных районах действовало предупреждение о возможном торнадо. В аэропорту отменили или задержали десятки рейсов. Спасатели приступили к устранению последствий стихии.
0: Вот это да!
1: Туристы отправились на гору, доверившись ИИ, их пришлось спасать. Группа альпинистов отправилась на восхождение в американском штате Калифорния. Путешественники полагались на чат-бот для поиска маршрута и просили его дать рекомендации по количеству еды и воды, которые им следует взять с собой. В итоге они потратили намного больше времени, чем им подсказала нейросеть. У них закончились все припасы.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Так звучит город. Зефир FM.
1: Какое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном.

танцуй. Этот воздух, как ватный густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватный густой.

0: Ну что ж, доброе утро, друзья. На часах у нас 11:18, и у нас ноябрь – абсолютный джекпот календаря. Сегодня же пятница, тот самый день, когда батарейка рабочего дня уже на красной отметке. Но предвкушение выходных работает лучше любого энергетика. Сегодня 4 сентября, впереди два выходных. Давайте дотягивать эту неделю красиво. Включаем любимые треки на волне 95.4.
1: На работу с отличным настроением. Zephyr FM.

0: Слушайте самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Нелимята на самом на волне 95.4. Ну что ж, сегодня, друзья, напомню, долгожданная пятница, 4 сентября. Ну, и есть в этом слове какая-то особенная магия, правда? Она звучит как обещание долгого сна, вкусного завтрака, без спешки и встреч с друзьями. Эта рабочая неделя сделала последний вдох перед финишем. Ну, предлагаю прожить этот день не спеша, смакуя каждый момент. И пускай эта пятница станет и мягким переходом, отдел к долгожданному отдыху. Оставайтесь на волне 95.4. Дальше будет тепло и музыкально. Также в начале этого часа включу вам совместный хит «Подруга» от Натальи Подольской и Регины Тодоренко. Артик и Асти. А с вами Нелимята. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне. Впереди расскажу, какие же погодные условия нас ожидают сегодня, что усилят нам звезды гороскопа. Ну и по традиции, наша игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

храним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимязан. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, 4 сентября, пятница, друзья. Ну что уж, впрочем, будет сыро и ветрено. На большей части Беларуси полют непродолжительные дожди, локально с грозами. Но днем разгонится порывистый ветер. В Могилевской области температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла, облачно, с прояснениями. И также, возможно, кратковременный дождь, вероятность осадков по Могилевской области до 80% и даже, возможно, гроза. Так что зонтики далеко мы не убираем, мало ли. Но, опять же таки, наслаждаемся хорошей погодой. Зефир ФМ.
1: Радио Зефир.
2: Включайся.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
2: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
1: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
4: Сделано в Беларуси.

0: На часах 11:44, друзья, вы слушаете эфир ФМ, и с вами по-прежнему Нелимята. Ну что ж, сегодня официальное разрешение больше не притворяться продуктивным, пятница же. А помните эту ночную эйфорию в 3 часа утра? Вы гении, да, вот Наполеоны, готовы перевернуть мир до рассвета, а утром звонит будильник, мозг перезагружается к заводским настройкам, и все, мы хотим спать. А вчерашний гениальный план превращается в тыкву. Но у меня есть отличная новость. День только начинается, набирает обороты, кофе уже сварен, а плейлист сегодня заряжен исключительно на то, чтобы ваш внутренний Наполеон все-таки вышел из спячки. Оставайтесь на волне 95.4. Дальше будет громко. Дамиан Дэви. В конце этого часа послушаем трек «Искры» от Fast Family. Ну и будет все к лучшему, конечно, от Мебио Киллер Свик. А с вами Нелимята. Услышимся в следующем часу. Не переключайтесь.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Премьер-министр с рабочей поездкой находится в Минской области. Александр Турчин посещает завод «Белджи». В повестке оценка проделанной работы и показатели деятельности предприятия. За 8 месяцев произведено 73 673 автомобиля на сумму более 3,5 миллионов рублей. На экспорт реализовано 42 147 машин.
0: Регион.
1: Сегодня в Музее славы откроется выставочный проект «Могилевщина партизанская». Экспозиция посвящена движению народных мстителей в Приднепровском крае, которые вместе с бойцами Красной армии и подпольщиками приближали великую победу. Вниманию посетителей предложат личные вещи защитников региона, предметы их снаряжения и быта.
0: В мире.
1: Впервые в мире число людей старше 65 лет превысило количество детей до 5. Это следствие падения рождаемости и роста продолжительности жизни. По оценкам специалистов, к 2060 году число пожилых может достичь 2 миллиардов. К слову, пик земного населения 9 миллиардов ожидается в 2056 году.
0: Детали.
1: По Беларуси могут пройтись торнадо. Почти все страны Балтии, а также север и центр Синёкой попали в зону риска образования локальных смерчей. Европейская система прогнозирования объявила первый уровень опасности. Это значит, существует небольшой риск локальных явлений. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ну что ж, сегодня пятница, друзья. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. С вами по-прежнему Нулимята. Пятница – это отличный повод начать день правильно. И речь сейчас не о кофе. Например, ученые из Сианского университета Дзяотун 11 лет наблюдали за 24 тысячами человек и выяснили то, что мы с вами всегда чувствовали интуитивно. Завтрак действительно работает как кнопка «включить» для всего организма. Те, кто завтракает вовремя, например, до 9 или хотя бы 10 утра, чувствуют себя гораздо лучше умственно и физически. У них выше концентрация и внимание, стабильнее настроение и больше энергии на весь рабочий день. А вот если отложить первый прием пищи хотя бы до 11 часов, риск преждевременной плохого настроения, опять же таки, увеличивается. Так что смело открывайте холодильник, и сегодня ваш организм скажет вам спасибо. Завтра не пропустите завтрак. И, конечно же, настраивайте волну 95.4. Но как же мы будем проводить свой рабочий день без сладких-то хитов?
1: Радио без тормозов.

0: середина часа на Zephyr FM, и с вами мы, ребята. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшнюю пятницу, 4 сентября. А гороскоп на сегодня говорит нам держать хвост талетами, ни в коем случае не расслабляться. Некоторые обстоятельства могут разрушить те дела, которые идут очень хорошо. А еще будут возможности, которые лучше не проворонить. А отлично погрузиться с головой в работу. Сейчас мы можем многого достичь в своей профессии. Есть шанс круто продвинуться в карьерной лестнице. Не упускаем его, друзья. А вечером стоит встретиться с близкими друзьями и любимыми. Именно это поможет нам отвлечься от негативных мыслей и подумать о хорошем будущем. Главное – верить в него изо всех сил. А верить гороскопу или нет, но опять же таки я говорю, это дело каждого. Но оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно.
1: Дневной зефир.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси количество электромобилей превысило 70 тысяч. Только за последний месяц парк вырос на 5 тысяч машин. С начала года прирост около 40%. К 2030-му планируется довести число электрокаров до 300 тысяч. Это 10% всего автопарка. Сейчас в стране работает без малого 3000 зарядных станций. К концу 26-го их станет еще больше. При этом через 4 года потребуется уже порядка 16 тысяч АЗС.
1: Про машины для людей.
2: Jaguar представил первый электрический Range Rover. Прием заказов уже открыт. Цена стартует от 208 тысяч долларов. Модель дороже версии с двигателем внутреннего сгорания. Запас хода в тестовых условиях 372 мили или 599 километров без подзарядки. Зарядить батарею с 10% до 80% можно всего за 22 минуты. По стоимости новинка сопоставима с электрическим Mercedes G580. При этом цена не сильно отличается от ультра-роскошных автомобилей. Тост ДВС, например, от Bentley Baytaiga.
1: Дай газу!
2: Mitsubishi представила Pajero пятого поколения. Внедорожник вернулся к рамной конструкции. Новинка стала техническим родственником пикапа L200 и получил систему полного привода Super Select 4WD второго рестайлинга. Дорожный просвет 230 мм, задний мост неразрезной. Спереди независимая подвеска. Габариты 4 метра 92 сантиметра в длину, колесная база 2,87. В салоне 7 мест. Под капотом 2,4-литровый турбодизель мощностью 204 лошадиные силы и крутящий момент до 480 ньютон-метров. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Гибридных версий на старте не предусмотрено. Производство организуют в Таиланде. Там же начнутся продажи до конца 2026 года.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: дома.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044 550

что ж, пятница, вторая половина дня, до конца рабочего дня еще далеко, а есть уже хочется неуносимо, но будьте осторожны. Именно в таком состоянии люди чаще всего принимают самые рискованные решения. Голод бьет по префронтальной коре, которая отвечает за здравый смысл и самоконтроль. В этот момент нам хочется и кажется, что риск оправдан, хотя со стороны эти идеи выглядят чистым безумием. Прежде чем сказать «да» на опасное предложение, съешьте хотя бы яблоко или горсть орехов. Голова должна быть та, чтобы кошелек был цел. Ну что ж, а чтобы хорошее было настроение на весь оставшийся день, включаем звук громче на волне 95.4 и слушаем Михаила Щука.

0: песни лета.
1: Доброе утро!
0: Услышимся уже в следующем часу. Кстати, напомню, что наша традиционная игра состоится именно в это время. Не пропустите, с 13 до 14 часов.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Еще одно предприятие, которое сегодня посещает премьер-министр УАО «БелАЗ». Александр Турчин ознакомится с ходом работ по модернизации производства, а также с новыми видами техники. Предприятие специализируется на разработке, изготовлении и реализации карьерных самосвалов грузоподъемностью от 30 до 450 тонн и иных отраслях промышленности.
0: Детали.
1: С 11 по 16 октября на территории Беларуси пройдут два крупных учения ОДКБ – командно-штабное «Нерушимое братство» и специальное «Барьер-2026». На полигоне развернется тренировка с миротворческими силами объединения. К ней привлекут подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, спасательный отряд «Витязь МЧС», а также внутреннее войско и ОМОН МВД Беларуси. Всего задействуют около 5000 служащих и более 1000 единиц техники.
0: В мире.
1: Франция пережила самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений. Вместе со знойной погодой пришли и лесные пожары небывалого масштаба. К концу августа огонь уничтожил в 6 раз больше площади, чем в среднем за последние 20 лет.
0: Вот это да!
1: Презентацию Apple покажут в Минском кинотеатре, которая назначена на 9 сентября. Яблочная корпорация пока не раскрыла список устройств, которые покажет в назначенную дату. К слову, есть вероятность, организация может впервые представить складной iPhone, а вместе с ним другие новинки.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Нулимята. Ну что ж, наша внутренняя система оценки рисков сейчас ломается, мозг переходит в режим выживания и перестает адекватно просчитывать последствия. А все почему? Да потому что время обеда, друзья. И я как раз Нулимята в это время разыгрываю пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска. И там можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. А чтобы прямо сейчас утолить ваш голод, выиграйте пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», ответив на мой вопрос. Какая главная считается специя для пиццы? Отправляйте свой ответ в виде смс на короткий номер радио 9544. Ну и в конце этого часа уже определится победитель.
1: Дневной зефир.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbeltelecom.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550

0: там.
1: Пятница, друзья, вторая половина дня, до конца рабочего дня еще далеко, а есть-то хочется невыносимо. Именно в таком состоянии люди чаще всего принимают самые рискованные решения. А я на Лимяту советую подкрепиться пиццей Маргариты от суши-бара с сушилкой. И прямо сейчас я продолжаю розыгрыш в прямом эфире. И приз та самая аппетитная пицца Маргарита от суши-бара с сушилкой, которая находится в центре нашего города Бобруйск, по улице Социалистическая, 125. А чтобы ее выиграть, нужно, как всегда, внимательно слушать мой вопрос и правильно и быстрее всех на него ответить. Какая самая главная считается специя для пиццы? Свой ответ отправляйте в виде смс на короткий номер радио 9544. И в конце этого же часа определится победитель.

0: то, что мы называем жизнью, для многих людей только список дел на сегодня.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Ну что ж, время уже 13.51, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Малимята. Пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша в прямом эфире. Ну а разыгрывали на аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бабруска, по улице Социалистическая, 125. А чтобы выиграть ту самую аппетитную пиццу Маргариту, нужно, как всегда, внимательно было слушать вопрос и, конечно же, правильно и быстрее всех на него ответить, отправив свой ответ в виде СМС на короткий номер радио. Сегодня вопрос звучал так. Как вы думаете, какая главная считается специя для пиццы? Ну что ж, ответ прост. Орегано, душица, главная трава для пиццы, дает узнаваемый тут самый аромат, друзья. И наш победитель – это абонент, чьи цифры заканчиваются на 75-97. Мы вас поздравляем! Вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». С вами свяжемся чуть позже, правда, и обязательно расскажем, где и как забрать свой приз. А остальные оставайтесь на волне 95.4, слушаем зажигательные хиты, а впереди нас ждут актуальные новости города и страны.
1: Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: День народного единства. В преддверии праздника в стране стартовала акция «Беларусь одиная» в обновленном формате. В роли спикеров – лидеры молодежных объединений, которые рассуждают на равных со сверстниками об истории, патриотизме и преемственности поколений. Первые встречи прошли накануне в колледжах Лиды и Новогрудка. Всего маршрута хватит 25 городов и 32 учебных заведения во всех 6 областях.
0: Регион.
1: 5-6 сентября в Костюковичах на Дне белорусской письменности развернут около 600 метров торговых рядов. В обслуживании праздника примут участие 53 субъекта хозяйствования, в том числе производители Могилевской области и предприятия общественного питания. Свои изделия гостям представят и ремесленники. Яркая торговая программа станет неотъемлемой частью праздничных мероприятий.
0: В мире.
1: В Германии крупнейший автоконцерн одобрил масштабный план сокращений. 50 тысяч человек потеряют работу на заводах по всему миру. С учетом прежних решений, общее число увольнений к концу десятилетия достигнет 100 тысяч.
0: Вот это да!
1: Одна из тайских компаний решила, сотрудникам нужно больше любви и создала настоящий work-life-life balance. Каждому покупают премиум подписку в приложении для знакомства и дают оплачиваемый отпуск для свиданий. Все научно подтверждено. Исследования говорят, счастливые работники трудятся эффективнее. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: выходных остается, ну, совсем всего ничего. А чтобы этот день прошел на позитиве и без лишней головной боли, в самом прямом смысле слова ловите утренний лайфхак, даже дневной уже ученые посчитали. Главное – это смех. А смех снижает нашу физическую боль на 15%. Секрет кроется в эндорфинах, наших природных обезболивающих, которые вырабатываются во время веселья. Так что если сегодня вдруг кольнуло плечо или, например, заныла спина после рабочей недели или после тренировки, ну не спешите за таблетками. Лучше посмотреть пару минут смешных видео, позвонить тому самому другу с отличным чувством юмора или просто от души посмейтесь над собой. Проверенный способ снять напряжение. Ну и, конечно же, лучше также включить звук громче на волне 95.4, ведь хорошая музыка также снимает стресс и улучшает настроение.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: В эфире из эфира ФМ. Сегодня пятница, друзья. Значит, многие мысленно уже пакуют чемоданы на дачу или открывают чаты с друзьями. Но если вы прямо сейчас сидите и обновляете сайты по поиску работы, то есть интересная мысль. Эксперты бьют колокола. Понедельник и пятница, кстати, лучшие дни для отправки резюме. Вот так. В начале недели рекруты разгребают завалы после выходных, а сегодня они уже мысленно пьют кофе за пределами офиса. И ваше письмо просто рискует потеряться в почте до утра понедельника. Так что закрывайте вкладки с вакансиями, впереди выходные, время перезагрузиться, а карьерные подвиги подождут до вторника.
1: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Что же, рабочая неделя официально сдала свой последний пост, и самые сложные звонки сделаны. Таблицы сведены, а письма, возможно, уже отправлены. Впереди у нас целых два выходных, друзья. Это встреча с друзьями или просто ленивого ничего не делания под теплым пледом. Главное правило этих выходных – забыть о будильнике и позволить себе немного здорового эгоизма. Поэтому я, Налимята, желаю вам самого простого и важного. Отличного отдыха! Выключайте рабочие чаты вечером до понедельника, обнимайте близких и собирайте яркие моменты. А чтобы утро субботы началось идеально, не забудьте заранее поставить любимую песню на звонок. С вами была Налимята. Услышимся уже в следующий понедельник. Хорошей вам пятницы!

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Премьер-министр с рабочей поездкой находится в Минской области. Александр Турчин посещает завод «Белджи». В повестке оценка проделанной работы и показатели деятельности предприятия. За 8 месяцев произведено 73 673 автомобиля на сумму более 3,5 миллионов рублей. На экспорт реализовано 42 147 машин.
0: Регион.
1: Сегодня в Музее славы откроется выставочный проект «Могилевщина партизанская». Экспозиция посвящена движению народных мстителей в Приднепровском крае, которые вместе с бойцами Красной армии и подпольщиками приближали великую победу. Вниманию посетителей предложат личные вещи защитников региона, предметы их снаряжения и быта.
0: В мире.
1: Впервые в мире число людей старше 65 лет превысило количество детей до 5. Это следствие падения рождаемости и роста продолжительности жизни. По оценкам специалистов, к 2060 году число пожилых может достичь 2 миллиардов. К слову, пик земного населения 9 миллиардов ожидается в 2056 году.
0: Детали.
1: По Беларуси могут пройтись торнадо. Почти все страны Балтии, а также север и центр Синёкой попали в зону риска образования локальных смерчей. Европейская система прогнозирования объявила первый уровень опасности. Это значит, существует небольшой риск локальных явлений. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Еще одно предприятие, которое сегодня посещает премьер-министр УАО «БелАЗ». Александр Турчин ознакомится с ходом работ по модернизации производства, а также с новыми видами техники. Предприятие специализируется на разработке, изготовлении и реализации карьерных самосвалов грузоподъемностью от 30 до 450 тонн и иных отраслях промышленности.
0: Детали.
1: С 11 по 16 октября на территории Беларуси пройдут два крупных учения ОДКБ – командно-штабное «Нерушимое братство» и специальное «Барьер-2026». На полигоне развернется тренировка с миротворческими силами объединения. К ней привлекут подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, спасательный отряд «Витязь» МЧС, а также внутреннее войско и ОМОН МВД Беларуси. Всего задействуют около 5000 служащих и более 1000 единиц техники.
0: В мире.
1: Франция пережила самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений. Вместе со знойной погодой пришли и лесные пожары небывалого масштаба. К концу августа огонь уничтожил в 6 раз больше площади, чем в среднем за последние 20 лет.
0: Вот это да!
1: Презентацию Apple покажут в Минском кинотеатре, которая назначена на 9 сентября. Яблочная корпорация пока не раскрыла список устройств, которые покажут в назначенную дату. К слову, есть вероятность, организация может впервые представить складной iPhone, а вместе с ним другие новинки.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: О, это лягушка.

0: опасность.
1: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: музыки. Zephyr FM.
1: Когда-то рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,55, за 100 российских дают 3,55 белорусских. Беларусь переориентирует торговые потоки на страны дальней дуги и стратегических партнеров. Товарооборот с Объединенными Арабскими Эмиратами в 2025 году превысил 3,5 миллиарда долларов. Наша страна поставляет туда продукты питания, мебель, электротехнику, удобрения и пиломатериалы. Экспорт заметно превышает импорт. Коммерция с Турцией также растет. По итогам прошлого года более 1,5 миллиарда долларов, а за первый квартал 2026 года эта цифра увеличилась на 15%. В Беларуси осваивают новые, нетипичные для наших широт аграрные ниши. На отечественных полях стартовал массовый сбор урожая бахчевых культур. Аграрии фиксируют весомые результаты. Этот прорыв стал возможен благодаря точному подбору сортов и безупречному соблюдению агротехнологий. Фермеры сделали ставку на гибриды с ультракоротким циклом созревания. Volkswagen закрывает 4 завода в Германии. Немецкий автогигант, известный во всем мире, стоит на грани полного краха. Совет директоров единогласно проголосовал за остановку ключевых предприятий концерна. Производство прекратится поэтапно. Причина – крайне тяжелое финансовое положение компании. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,55, за 100 российских дают 3,55 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 58 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 12 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 20, влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: сажал твои поезда, я отпускал твои корабли.
1: Я проезжала мимо города,
0: в которых счастье искали мы.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Премьер-министр посетил завод «Белджи». В повестке оценка проделанной работы и показателей деятельности предприятия. За 8 месяцев произведено 73 673 автомобиля на сумму более 3,5 миллиона рублей. Госсекретариат Совбеза по поручению президента проверяет боеготовность системы МВД Беларуси. В фокусе 7-я отдельная специальная милицейская бригада. Личный состав приведен в полную готовность. Отрабатываются оперативные сценарии в условиях, максимально приближенных к реальным. Квартирник у газовиков. В преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в Центре дополнительного образования детей и молодежи прошел праздничный концерт. За профессионализм, многолетний опыт сотрудникам отрасли вручили почетные грамоты и благодарственные письма. В Музее славы открылся выставочный проект «Могилевщина партизанская». Экспозиция посвящена движению народных мстителей в Приднепровском крае, которые вместе с бойцами Красной армии и подпольщиками приближали великую победу. Делегация из Объединенной Республики Танзания посетила Бобруйск-Аграмаш. Основная цель визита – ознакомление с производственными мощностями. Гостям также была продемонстрирована линейка техники, представленная на выставочной площадке. «Динамо-шинник» начинает новый сезон МХЛ, который стартует уже 7 сентября. В этот день пройдет первый домашний матч. Бобры сразятся с «Тайфуном» из Владивостока в 18:30. Билеты можно приобрести в кассе Бобруйск-арены и на сайте ticketpro.by. 7 сентября с 12 до 13 часов будет организовано проведение прямой телефонной линии с руководством городского исполнительного комитета, районных администраций, государственных органов, коммунальных служб города. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет пасмурная погода, ожидаются грозы, ветер западный порывистый. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 86%, атмосферное давление 762 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси количество электромобилей превысило 70 тысяч. Только за последний месяц парк вырос на 5 тысяч машин. С начала года прирост около 40%. К 2030-му планируется довести число электрокаров до 300 тысяч. Это 10% всего автопарка. Сейчас в стране работает без малого 3000 зарядных станций. К концу 26-го их станет еще больше. При этом через 4 года потребуется уже порядка 16 тысяч АЗС.
1: Про машины для людей.
2: Ягуар представил первый электрический Range Rover. Прием заказов уже открыт. Цена стартует от 208 тысяч долларов. Модель дороже версии с двигателем внутреннего сгорания. Запас хода в тестовых условиях 372 мили или 599 километров без подзарядки. Зарядить батарею с 10% до 80% можно всего за 22 минуты. По стоимости новинка сопоставима с электрическим Mercedes G580. При этом цена не сильно отличается от ультра-роскошных автомобилей. Автос ДВС, например, от Bentley Baytayga.
1: Дай газу!
2: Mitsubishi представила Pajero пятого поколения. Внедорожник вернулся к рамной конструкции. Новинка стала техническим родственником пикапа L200 и получил систему полного привода Super Select 4WD второго рестайлинга. Дорожный просвет 230 мм, задний мост неразрезной. Спереди независимая подвеска. Габариты 4 метра 92 сантиметра в длину, колесная база 2,87. В салоне 7 мест. Под капотом 2,4-литровый турбодизель мощностью 204 лошадиные силы и крутящий момент до 480 ньютон-метров. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Гибридных версий на старте не предусмотрено. Производство организуют в Таиланде. Там же начнутся продажи до конца 2026 года.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: правильного выбора в реальности не существует. Есть только сделанный выбор и его последствия.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

Всем-всем доброго, уютного сентябрьского вечера. Пятница, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем чудесных выходных желает Светлана Дегтярева. Очень скучающий, очень ждущий приветик летит братику Шмат Евгешке. У нас все прекрасно и стабильно на работе. Хочу пожелать тебе счастливых выходных. А они такие не получатся, так как завтра мы будем улыбаться друг другу. Жду тебя на рассвете. Легкого вечера и спокойной ночи. Всегда рядом, всегда люблю. Твоя систер. Обняла. Самый солнечный приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, написала Лариса, в этот дождливый сентябрьский вечер. Дорогой мой, пусть все твои мечты превращаются в планы, планы перерастают в цели, а цели ведут лишь к победе. У меня все хорошо, жду завтра, в любое время, люблю и скучаю, лови тысячу приветиков от всех наших. Отдельные обнимашки от Олюшки и всей ее семьи. Передаю привет любимому и дорогому Вячеславу Деменчонку. Я очень сильно тебя люблю и очень сильно скучаю. Я на даче у твоих родителей. Люблю тебя, Викуша. Любимому сыну ли Деменчонку Вячеславу теплый привет. Сынок, живи настоящим, делай все, что в твоих силах. Все будет хорошо. Передаю пламенный привет любимому мужу Игорю Алешину. Знаю, как скучаешь. Я скучаю очень сильно. Была у врача, все хорошо. Ждем воскресенье утром или вечером. Любим, обнимаем. Твоя любящая семья. Моему ненаглядному Барматову Алексею передайте, пожалуйста, от его якутяночки бесконечное количество поцелуйчиков и обнимашек. Пусть выходные пройдут у него спокойно и на позитиве. Свой сладкий приветик в этот дождливый вечер самому любимому мужу Сугакову Максиму посылает Дарья. Радовали, все у вас хорошо, надеюсь, у тебя тоже. 3 дня школы прошли почти как в аду, но мы справились. Завтра расскажу, так как мы друг с другом не разговариваем. Жду завтра утречком. Очень сильно любим и безумно скучаем. Хорошего вечера и сладких снов. Твоя семья, жена Дарья и сынок Дамир. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, была рада видеть, а еще бы хотелось себя поцеловать. Хочется спрятаться вместе с тобой от всего мира, прижаться к тебе сильно и не отпускать. Люблю тебя, береги себя, хороших выходных. Целую, Буся моя, сладких снов, родной, скучаю и жду. Передаю осенний теплый привет моему брату Роману. Сегодня нашла дом котенку, грущу. Очень скучаю, выздоравливай, люблю и обнимаю. Сестра Настя. Самый любящий приветик Щемареву Диме. Нет лучше мужчины, чем ты, мой любимый Дима. Очень скучаю, срочно жду. Приветик получила, все сделаю. Детей большой привет, обнимашки. Хороших выходных, не скучай и помни. Все лучшее впереди. А для меня лучшее – это ты. Обнимаю, крепко целую, с любовью, жена. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.

Наступит осень, ты до меня дотронься. Земля всех нас подбросит, и мы к солнцу прикоснемся. Когда наступит осень, ты до меня дотронься. Земля всех нас уносит, не бойся.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте, пожалуйста, привет нашему Мишке Панфиленко. У нас все гуд. Детвора ходит в новую школу. Мама с папой занимаются закатками выращенных помидоров. И все мы ждем скорой встречи. Слушаем радио «Зефир». И не упускаем возможности передать тебе приветик. Любим твоя сестер и племянники Арсюха и Евка Плевка. Летит скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, Маркуша пошел на день рождения к Игнату Старовойт. Давидушка с мамой на танцы идет, а я работаю, во вторник все отправлю, я с тобой, моя радость. Люблю очень сильно, скучаю, обнимаю, целую, хорошего настроения и ветерочка. Отличных выходных, удачи во всем, сладеньких снов, твоя любимая семья Ладинских. Передайте, пожалуйста, приветик от Кристины любимому Сергею Матушеву. Приветик, мой родной. Дождалась один приветик, очень переживала. Береги свое здоровье, одевайся теплее. Очень скучаю, жду встречи, родной. Сладких снов, люблю, твоя Кристина. Теплый привет пятницы летит нашему родному Аристарху Грюковскому, пишет Наталья. Наш единственный Аристарх, мы любим и ждем тебя. Желаем позитивных, продуктивных выходных. Все-все-все передают тебе привет и обнимаем нашими сердцами. Твоя семья. Домашние обнимашки и целовашки летят любимому, незаменимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, так приятно болтать с тобой каждый день. Это кайф. После разговора я все же уснула. Сыну передала все, обняла, поцеловала, приподняла. Любим до луны обратно. Обнимаем всей душой, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята, любимая женушка Лебедиха. Димке Гордеюку теплый домашний приветик посылает Тина Кобзель. Сегодня на улице не очень уютно, мы устроили себе выходной, целый день ленимся. Сынуля принес по математике 9. Это событие, пьем чай с пирожками. У папы все хорошо, ставят капельницы, наблюдается улучшение, давление вроде нормализовалось. Мама пока здесь, все посылают тебе привет. И Кирилл с женой вернулись из Таиланда. Впечатлений много, береги себя, целую, твоя. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, мой приветик уже улетел, жди, очень рада, что получилось сделать раньше. Очень сильно люблю, скучаю, хочу к тебе. Крепко обнимаю, расцеловываю, береги себя для меня, ты мое все. Сладеньких снов, душа моя! Передаю теплый солнечный приветик Лёшке Дайнека, пишет Валерия Карпова. Желаю тепла в сердце, заряда бодрости и сил в каждом движении. Пусть каждая мысль рождает свет. Обнимаю всей душой и очень скучаю. Люблю тебя! Любящий, безумно тоскующий приветик спешит любименькому, единственному, неповторимому мужу Димульчике Арсеньеву, пишет Виктория. Еду с гуд и наконец-то собрала справки, можно выдохнуть. У нас все хорошо, только грустинка по тебе не оставляет. Люблю бесконечно, мой хороший, целую горячо, обнимаю до хрустяшек. Береги себя, твоя любимая жена. Дорогому братику Саше передаю любящий домашний приветик, пишет Катерина Дриневская. Бодро шагнули выходные. Ура! Буду заниматься порядком в квартире. Желаю отличного настроения, больше позитива и гармонии в душе. Обнимаю, целую, ты мой самый лучший дорогой человек. Помни об этом. Пусть! Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком.

0: Заряжаемся позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Дмитрию Дубовцу. Мы снова все в деревне. Очень сильно любим и ждем твои родители и семья. Хочу передать привет своему любимому мужу Егору Кулешову. Буду ждать тебя в воскресенье в первой половине дня. Целую. Всем доброго вечера желает Татьяна Триневская. Любящий домашний приветик летит самому лучшему сыну на свете, Александру. У нас все хорошо, сейчас пойдем копать бульбу, надо же как-то начинать. Папа забрал бусика, оставил хундая. Позитивных и прекрасных выходных, сыночек. Богатырского здоровья, удачи и везения везде и во всем. Безумно любим и ждем, очень сильно скучаем, ты нам всем очень нужен. Береги себя, храни тебя Господь, целуем крепко и обнимаем. Твои мама и папа. Передают любящий теплый привет, бесконечное поцелуй моему любимому мужу Цейко Денису. Дома все хорошо, родители передают привет, любят и очень скучают. Береги себя, родной, хороших выходных, люблю безумно, крепко обнимаю. Прижалась изо всех сил, целуй до мурашек, нежно и долго. Скучаю невыносимо, ты мое дыхание, будь тебя, твоя жена Мария. Передаю любящий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мась, у нас все в порядке. С детьми в гостях у родителей помогаем выгуливать Тимку, пока бабушка болеет. А ты не скучай, помни, ты человечек, который очень дорог мне. В моем сердце отведено особое местечко для тебя. Очень люблю. Твоя Мася. Передаю привет любимому мужу Нуфриенко Сергею, написала Оксана. Бусенок мой, все у нас хорошо. Амелька в музыкальной школе, я на работе. Хороших выходных, мы очень сильно по тебе скучаем и ждем. Крепко обнимаем, целуем, твои девочки. Передаю привет из Минска любимому Хайдару от Алины. Благодарю тебя за все, очень сильно скучаю и люблю. Отправила обувь, жду тебя и нашей встречи, мой львеночек, мой кучеряшка. Привет своему братику Ануфриенко Сергею посылает Ирина Прокопенко. Дорогой, я мыслями с тобой очень скучаю. Держись, мой родной. Хорошего настроения, отличных выходных. Крепко целую, обнимаю, твоя сестренка Ира. Передаю теплый домашний приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. Сегодня самочувствие получше, завтра утром пойдем в школу искусств на награждение. В понедельник нам на прием в поликлинику после 12. Артем передавал приветик. Хороших выходных, позитивного настроения. Очень сильно люблю, крепко обнимаю и целую. Твоя жена. Еще раз напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Осенний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного сентябрьского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм пятницы. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. И терпкий вкус часов разлуки и сладкий привкус ожидания. Поцеловать родные руки и улыбнуться, забывая о шумном беге наших дней. И раствориться, вновь желая всегда быть рядом, быть твоей. И прошептать «люблю тебя я». И утонуть сквозь снегу сна и встретить яркую зарю. И медленно сходить с ума и прокричать «люблю, люблю». Легких и скорых выходных тебе, мой родной. Твое солнышко. Передаю нежный любящий привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Костя, что не делается, все к лучшему. В Гомель поеду в следующем месяце, дети будут с крестной. К тебе собираюсь перед Новым годом, очень люблю и скучаю, твой Светик. Передаю согревающий приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня идет дождь. Кирилл сегодня последний день работает. Серафим ходил в военкомат. К бабушке заезжал, она ходит в лес по грибы. Конвертики отправили. Хорошего вечера и хороших выходных. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю, мама. Передаю привет мужу Митько Евгению. Когда души так между собой близки, то в сердце ощущается тепло, гармония и уют. Именно такие эмоции испытываю я, когда ты, любимый, рядом. Все во мне рвется к тебе, лишь обнять и не отпускать. Люблю, хороших выходных, твоя Анастасия Васильевна. Самый теплый привет и наилучшее пожелание передайте моему мужу Якимовичу Сергею. У нас все хорошо, чего и тебе желаю, родной. Очень скучаем и ждем встречи. Крепко обнимаю и люблю, твоя Анютик. Передаю привет мужу Александру Мельто. Саш, мы доехали домой. Хорошо, не волнуйся. Всем привет, ждем 9-го, как обычно, утром в 11:12. Крепко обнимаем Маша, Вова и Александра. Наш любимый Максимум, слави любящий, шлем тебе большой-большой привет от самой прекрасной половины твоей жизни. У нас все хорошо, светло, спокойно, ведь мы знаем, что ты у нас есть. Неделя пролетела как один день, и этот день мы снова прожили с мыслями о тебе. Скучаем, обнимаем, любим безмерно, твои девочки. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Передайте привет моему любимому мальчику Карповичу Сергею. Пусть у нас все хорошо, дети выздоровели. Нового ничего больше, надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Очень сильно скучаем, безумно люблю тебя, родной. Передаю привет Сереже Карповичу. Мы по тебе очень скучаем. У нас все хорошо. Нинок и дети у меня в гостях. Готовим пирог. Мы очень сильно тебя ждем. Ксюха. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.
0: Сладкая штучка.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Шалом.
1: 19:45 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны. Продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Игорю Батяну приветик. В жизни все временно. Если все идет хорошо, наслаждайся. А если не очень, не переживай, это временно. Это не навсегда. Единственное правило в жизни, по которому нужно жить, это оставаться человеком в любых ситуациях. Любим и ждем Воронова. Передайте приветик нашему дорогому любимому братишке и сынуле Кириленко. Никите, дорогой, как ты? У нас все хорошо. Пишу приветик тебе, завтра отправлю. Безумно уже соскучились все. Надеюсь, приветик понравится. Будем ждать от тебя приветик. Скорее бы уже услышаться. В прошлый раз всем не получилось вместе. Поэтому соскучились еще сильнее. Крепкие обнимашки. Безумно ждем и любим. Самое нежное, сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Аристарху. Как же я люблю тебя и скучаю. Обнимаю через города. Я всегда рядом. Береги свой мир. Осенние приветики, горячие объятия летят любимому братику Бармотову Алексею. Желаем хорошего настроения на все выходные, крепкого здоровья. Любим, твои роднули и Слонима. Передают приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. Гуляем были у родителей, погодка осенняя, но мы наслаждаемся. Надеемся, все у тебя хорошо, до встречи в воскресенье. Любим, скучаем, береги себя. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным сентябрьским пятничным вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением на все предстоящие выходные. Но пока послушаем Орлову с треком «Мамочка». Далее Эмин, его трек «Это осень». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
0: Включайся.

0: программа «Шалом». И вот за время музыкальной паузы прилетело еще несколько приветиков. Нежный и любящий привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Костя, что не делается, все к лучшему. В Гомель поеду в следующем месяце. Дети будут с крепостной. Собираюсь тебе перед Новым годом. Очень люблю и скучаю. Твой Светик. Ну и возвращаемся мы в нашу официальную группу ВКонтакте. Там еще одно сообщение. Вот, передаю привет любимому мужу Самульцеву Диме, пишет Татьяна Гаврилович. У нас все хорошо, у Мирона завтра первое занятие. Ждем воскресенье. Крепко обнимаем и целуем. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных первых осенних выходных. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной осени и только хороших новостей. Выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник. Пока.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
2: Мои чувства не горят, принимай любовь за сладость и прости тебе всю боль, чтобы вместе ощущать. Мысли чисты, как слабость, знаешь, время не молчит. И ты тоже не молчи. Береги мое сознание, то, что для тебя слова, для меня целая жизнь.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Вечерний зефир.
1: Свяжем руки нитками, у меня на сердце раны, у тебя душа болит.

0: Вечерний зефир.
1: И спустя много лет наша жизнь

поиске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.